0: Центральный. Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Dit is top. Jouw avond bij Top. Dit is Top Request.
2: We make you move. Top. We make you move. 6 foot 2, eyes blow, I'm into it.

пришли сюда. Титаник. Paranoid Moscow. Давай. Отдыхаем хорошо. Хорошо. Давай.